В эфире «Голос Türkiye». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Türkiye» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Гюнай Кызылырмак, и в операторской мне помогает Али Шахин. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Калейдоскоп» и «Türkiye в списке ЮНЕСКО».

Вначале коротко о событиях дня. Глава МИД Тюркии Хакан Фидан заявил о готовности Анкары к совместному производству беспилотников с Токио и раскрыл детали продвижения переговоров по урегулированию кризиса в Армузском проливе. На Запорожской атомной электростанции, находящейся под контролем России, упал беспилотник, сообщило ядерное агентство ООН со ссылкой на местных чиновников. В Эстонии введены в эксплуатацию первые стационарные системы для обнаружения и мониторинга беспилотных летательных аппаратов. Согласно ежегодному

0: А теперь подробнее об этих и других новостях. Глава МИД Тюркия Хакан Фидан заявил о готовности Анкары к совместному производству беспилотников с Токио и раскрыл детали продвижения переговоров по урегулированию кризиса в Армузском проливе. В интервью японскому изданию Nikkei Asia Хакан Фидан подчеркнул, что Тюркия, будучи крупнейшим производителем ППЛА, обладает передовыми и проверенными в боевых условиях технологиями, которые могут усилить охрану побережья и безопасность границ Японии. Помимо оборонного сектора, Анкара предлагает Токио инвестиции в добычу и переработку критически важных полезных ископаемых, а также финализацию соглашения о социальном обеспечении. Оценивая глобальную повестку, министр Дал сделал резонансное заявление о том, что соглашение между США и Ираном ближе, чем когда-либо, отметив перенос фокуса переговоров с ядерного досье на снятие блокады Армузского пролива при посредничестве Катара и Пакистана. Глава турецкой дипломатии также координирует с генсеком НАТО Марком Рютте подготовку к июльскому саммиту Альянса в Анкаре, куда планируется пригласить партнеров из Индо-Тихоокеанского региона, включая Японию. По словам Фидана, подготовка ведется с учетом личного участия президента США Дональда Трампа. Касаясь ближневосточного кризиса, министр отверг обвинения израильских политиков, назвав их попыткой оправдать экспансию территорий, и предложил создать широкую региональную платформу стабильности от Пакистана до Суэца, куда в будущем мог бы войти Израиль, но строго при условии признания палестинского государства в границах 1967 года. На Запорожской атомной электростанции, находящейся под контролем России на юге Украины, упал беспилотник, сообщило ядерное агентство ООН со ссылкой на местных чиновников. Международное агентство по атомной энергии опубликовало в социальных сетях заявление о том, что оператор станции, управляемой Россией, проинформировал его об ударе дрона по зданию турбинного зала в субботу. Согласно сообщению, в результате удара в стене здания образовалась пробоина. Российские СМИ опубликовали заявление Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», в котором Украина обвиняется в преднамеренной атаке. В Киеве эти обвинения категорически отвергают. Запорожская АЭС, расположенная рядом с линией фронта на юге Украины, является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Москва и Киев неоднократно обвиняли друг друга в создании угрозы ядерной катастрофы из-за обстрелов с тех пор, как в 2022 году станция перешла под контроль российских войск. В Эстонии введены в эксплуатацию первые стационарные системы для обнаружения и мониторинга беспилотных летательных аппаратов. Новое оборудование размещено на трех участках сухопутной границы на юго-востоке страны между пунктом пропуска Лухама и точкой стыка границ Эстонии, Латвии и России. Об этом сообщает эстонское издание ERR со ссылкой на пресс-релиз Министерства внутренних дел республики. По данным ведомства, до конца текущего года аналогичными системами противодействия БПЛА планируется оснастить всю границу с Российской Федерацией. Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро подтвердил, что первые системы уже работают. Глава ведомства подчеркнул, что это лишь начало процесса, направленного на создание сети мониторинга беспилотников, которая в будущем охватит всю территорию Эстонии. По словам министра, развитие возможностей по обнаружению и отслеживанию беспилотников повысит чувство безопасности не только в самой Эстонии, но и во всей Европе.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Согласно ежегодному докладу Департамента глобальных дел Канады, в течение 25-го календарного года Оттава осуществила экспорт

экспорт контролируемой военной и технологической продукции в Израиль на общую сумму 14 671 000 канадских долларов. Сообщается, что поставки осуществлялись в рамках реализации 50 ранее выданных разрешений. Правительство Джастина Трюдо настаивает, что с 8 января 2024 года не одобряло новые лицензии на оружие, которое может применяться в секторе Газа. А министр иностранных дел Анита Ананд заявляла о полной приостановке военных продаж. Тем не менее, канадские правозащитники и независимые СМИ опубликовали детали отчета, вызвавшие жесткую критику. В частности, стало известно, что в 2025 году Оттава одобрила две новые лицензии на компоненты для израильской системы ПВО «Железный купол», а около 4 миллионов 300 тысяч долларов из общего объема экспорта пришлось на скрытую категорию бомбы, ракеты, торпеды и взрывные устройства. Против канадского правительства уже поданы два судебных иска с обвинениями в нарушении внутренних законов и международных обязательств по договору о торговле оружием. Публикация отчета спровоцировала громкий политический скандал из-за вскрывшихся масштабов военной помощи Тель-Авиву. Акция протеста против службы иммиграционного и таможенного контроля США у Центра содержания задержанных DLNA Hall в Ньюарке закончилась масштабными беспорядками. Для разгона демонстрантов полиция штата Нью-Джерси применила слезоточивый газ и спецсредства. По сообщениям СМИ, ситуация обострилась в субботу поздно вечером, когда протестующие вступили в открытое противостояние с силовиками. В течение дня у здания частного центра собирались как противники миграционной службы, так и сторонники ведомства, общая численность которых превысила 200 человек. Напряженность резко возросла после того, как часть митингующих начала ломать металлические заграждения по периметру объекта. Сотрудники полиции в снаряжении для разгона бунтов двинулись на толпу, задействовав слезоточивый газ. Столкновения произошли вопреки сделанному накануне призыву губернатора Нью-Джерси Микки Шерилл к спокойствию. Уже после начала беспорядков Шерилл назвала развертывание сил полиции штата абсолютно необходимым и призвала активистов, прибывающих из других регионов, не устраивать хаос. Нынешний конфликт развивался на фоне продолжающихся уже почти неделю протестов у Delaney Hall. Сообщается, что минувший понедельник в ходе одной из демонстраций иммиграционные агенты применили перцовый спрей против сенатора США Энди Кима. Сам центр содержания сейчас находится под шквалом критики со стороны удерживаемых лиц. Некоторые из них объявили голодовку, протестуя против плохого качества питания и ненадлежащего медицинского обслуживания. В свою очередь, администрация Дональда Трампа полностью отвергает эти обвинения, возлагая вину на протестующих, которых обвиняет в нарушении порядка и нападениях на сотрудников сил правопорядка. Знаменитый рэпер Kanye West впервые представил свою программу в Тюрке, вызвав ажиотаж среди любителей музыки. Задолго до начала выступления трибуны и поле спортивной арены были полностью заполнены людьми. Послушать рэпера приехали тысячи посетителей из Великобритании, Германии, Франции, Нидерландов, Италии, России, Польши и стран Ближнего Востока. Ранее власти Италии фактически заблокировали выступление Уэста в стране, заявив, что концерты могут создать угрозы общественному порядку. Музыкант выступал на гигантской сферической сцене. Ее дизайн основывался на прошлых перформансах артиста. Массивная полусферическая конструкция в центре арены трансформировалась в большой глобус с помощью технологии проекции высокого разрешения, а само шоу сопровождалось световыми эффектами и синхронизированным видеорядом. Для тех, кто не смог попасть на стадион, была организована прямая трансляция по YouTube. Вы слушали новости.

Мир постепенно движется к единому стандарту сетевого напряжения 230 вольт. Тем не менее, гражданам Тюркии, отправляющимся в страны Америки, все еще приходится быть готовыми к напряжению 110 вольт, а при поездках в такие страны, как Саудовская Аравия, к различным типам розеток. В основе этого различия по-прежнему лежит противостояние взглядов Николы Теслы и Томаса Эдисона. Предлагаем вашему вниманию материал, подготовленный Уром Беджерикли для ТРТ Хабер. Из-за различий в сетевом напряжении и типах розеток в разных странах перед поездкой за границу необходимо заранее узнать параметры электросети и типы вилок в стране назначения. В мире используются разные значения напряжения вольт и частоты герц в городских электросетях. Как и во многих вопросах, связанных с электричеством, корни этого различия уходят к разногласиям между Николой Теслой и Томасом Эдисоном. В XIX веке гениальный изобретатель Тесла разработал модель производства и распределения электроэнергии на основе трехфазного переменного тока. В своих расчетах он определил, что оптимальной частотой для переменного тока является 60 Гц, то есть 60 циклов в секунду. Он также считал, что напряжение должно составлять 240 вольт, поскольку именно при таком значении достигается наибольшая эффективность. Эдисон же выступал за 110 вольт. Он утверждал, что постоянный ток напряжением 110 вольт более безопасен. Когда использование электричества стало массовым, стало ясно, что для передачи энергии на большие расстояния переменный ток гораздо эффективнее. Тем не менее, в США и странах, находившихся под их влиянием, продолжили использовать 110 вольт. В Европе при строительстве электростанций сначала также использовали 110 вольт, однако вскоре выяснилось, что устройство на 110 вольт потребляет вдвое больше тока, чем аналогичное устройство на 220 вольт при одинаковой мощности. Это требовало более толстых проводов, поэтому Европа перешла на 220 вольт. При этом для удобства десятичной системы была выбрана частота 50 Гц. Хотя такая система была примерно на 15% менее эффективной, стандарт 50 Гц сохранился. После Второй мировой войны стандарты определились. Хотя некоторые страны, например, Великобритания, использовали другие частоты, после Второй мировой войны стандартом по всей Европе стали 220-240 вольт и 50 Гц. Тюркия также построила свою электрическую инфраструктуру в соответствии с европейской системой и приняла стандарт 220 вольт и 50 Гц. Однако в 1983 году Международная электротехническая комиссия вновь начала работу по объединению стран, использующих 220, 230 и 240 вольт в единый стандарт. Из-за роста производства, экспорта и импорта электроники было принято решение в течение 20 лет перейти на стандарт 230 вольт для бытовых сетей и 400 вольт для промышленности. Страны, включая Тюркию, с 2003 года используют стандарт 230 вольт и 50 Гц. Хотя по привычке все еще говорят 220 вольт, на практике городская электросеть уже стандартизирована на 230 вольт. В США, чтобы уменьшить потери, вызванные низким напряжением, начали использовать в жилых домах оба варианта напряжения. Для энергоемких устройств, таких как электрические печи, используется 230 вольт, а для освещения и менее мощных приборов – 110 вольт. Изменения внедряются постепенно, чтобы миллионы электрических устройств не оказались бесполезными. Япония продолжает использовать 110 вольт и собственную систему тока –

В будущем ожидается, что весь мир перейдет на единый стандарт 230 вольт. Различия между странами касаются не только напряжения и частоты сети. Существуют также различные типы розеток от типа А до типа О. В Турции наиболее распространен тип F с двумя контактами. Однако в последние годы быстро растет использование розеток типа C. В США наиболее распространены розетки типов А и Б, а в Европе первоначально был популярен тип С, который также широко распространился в Африке и Западной Азии. Тип F считается более безопасным благодаря заземлению. Кроме того, в Европе и Турции в домах широко используются реле защиты от утечки тока и автоматические выключатели, предотвращающие аварии в электросети.

списке ЮНЕСКО. В нашем сегодняшнем путешествии по объектам Тюркии, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, мы посетим изящное архитектурное наследие Анатолии, сформированное деревом. Деревянно-столбные и деревянно-кровельные мечети средневековой Анатолии, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2023 году. Согласно данным Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО, этот серийный объект наследия представляет уникальную традицию мечетной архитектуры, развивающуюся в Анатолии с конца XIII до середины XIV века. Эти сооружения, где дерево мастерски использовалось как несущий конструктивный элемент, считаются частью общего наследия человечества не только благодаря своей архитектуре, они отражают культурную преемственность Анатолии и богатство ремесленных традиций. Этот объект включает в себя великую мечеть Афьон Карахисара, мечеть Ахи Шерифеддина в Анкаре, более известную как мечеть Арслан Хане, великую мечеть Севрихисара в Эскишехире, мечеть Эшрефоулу в Бейшехире в Коне и мечеть Махмуд-Бея в Кастамону. В оценках ЮНЕСКО особо подчеркивалось, что эти сооружения являются одними из наиболее хорошо сохранившихся и наиболее аутентичных примеров традиции деревянно-столбных мечетей Анатолии. Расположенные в разных городах эти мечети донесли до наших дней общее архитектурное понимание и схожие строительные техники. Одной из главных особенностей этих мечетей является то, что дерево использовалось не только в декоративных целях, но и непосредственно как часть несущей конструкции. Многочисленные деревянные колонны, поддерживающие просторные молитвенные залы, придают сооружениям одновременно эстетичный и гармоничный облик. Эксперты ЮНЕСКО отмечают, что этот архитектурный подход возник в результате соединения традиционных строительных знаний, принесенных из Туркестана в Анатолию с местным мастерством. Так в Анатолии родилась оригинальная архитектура мечети, чрезвычайно развитая как в функциональном, так и в художественном отношении. Мечеть Арсланхане в Анкаре скрывает за своим каменным фасадом впечатляющий деревянный интерьер. Колонны, потолочная система и деревянная резьба мечети демонстрируют высокий уровень плотницкого искусства эпохи анатолийских сельджуков. То, что здание и сегодня остается действующей мечетью, показывает, культурное наследие продолжает существовать как живая ценность. Мечеть Эшрефоулу в Бейшехире считается одним из самых выдающихся памятников этого объекта наследия. Построенное в конце XIII века, сооружение выделяется своими деревянными колоннами, декоративными элементами и хорошо сохранившимися оригинальными деталями. В документах ЮНЕСКО особо подчеркивается степень сохранности деревянных конструктивных элементов интерьера. Благодаря этому мечеть Эшрефоулу представляет важность не только для Анатолии, но и для мировой истории архитектуры. Мечеть Махмуд-Бея в Кастамону особенно известна своими росписями в технике калем-иши. Растительные и геометрические орнаменты на деревянных поверхностях считаются одними из лучших образцов традиционного декоративного искусства Анатолии. Эти украшения являются не только эстетическим элементом, но и важным свидетельством культурного мировоззрения и художественного мира своей эпохи. В оценках ЮНЕСКО и ИКОМОС подчеркивается, что сохранность оригинального декора имеет огромное значение с точки зрения универсальной ценности памятника. Великая мечеть Афьон Карахисара

и Великая мечеть Севрихисара также относятся к числу ярких представителей традиции многоколонных деревянных мечетей Анатолии. Просторная внутренняя планировка, ритмично расположенные деревянные колонны и сдержанная, но впечатляющая архитектура создают в этих сооружениях общий характер. В оценках ЮНЕСКО подчеркивается, что эти мечети были не только примерами религиозной архитектуры, но и играли важную роль как центры общественной и культурной жизни Анатолии. Одним из ключевых пунктов в оценке Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО стало отражение культурного взаимодействия в этих мечетях. Традиция деревянного строительства, принесенная из Туркестана, объединилась с местными архитектурными традициями Анатолии, образовав новый и оригинальный синтез. В результате возникли мечети, ставшие не просто местами поклонения, а архитектурными произведениями, отражающими соединение различных культурных традиций. Еще одним фактором, повлиявшим на включение этого объекта в список всемирного наследия, стало то, что сооружения в значительной степени сохранили свою подлинность и целостность. Несмотря на то, что они были построены из дерева, эти мечети стоят уже многие века, что свидетельствует о высоком уровне традиционных строительных знаний в Анатолии. Процессы сохранения являются одной из важных тем, связанных с этим объектом наследия. Из-за особенностей древесины регулярно отслеживаются такие факторы, как температура, влажность и биологическое разрушение. В рамках работ, проводимых в Туркестане под координацией Министерства культуры и туризма, большое внимание уделяется сохранению оригинальных материалов сооружений. Использование методов реставрации, соответствующих историческому материалу этих памятников, является одним из основных принципов охраны ЮНЕСКО. В последние годы с помощью цифровых технологий документирования создаются подробные архивы этих мечетей. Деревянные украшения, несущие конструкции и деревянные элементы фиксируются научными методами. Таким образом, сохраняется не только физическое состояние зданий, но и традиционное мастерство, которое они несут в себе. Одной из важных современных задач является передача традиционного искусства обработки дерева будущим поколениям. Ведь сохранение этих мечетей означает не только поддержание самих сооружений, но и сохранение культуры мастерства их создания. Поэтому реставрационные и образовательные программы, реализуемые в Туркестане, вносят значительный вклад в устойчивое развитие традиционного строительства. Сегодня деревянно-столбные и деревянно-кровельные мечети средневековой Анатолии можно увидеть в разных городах региона. Эти сооружения из дерева возвышаются, словно безмолвные свидетели, переносящие эстетическое понимание прошлого в настоящее. Сохранившиеся на протяжении веков мечети считаются уникальными произведениями, отражающими гармоничное отношение жителей Анатолии к природе, их технические знания и их культурную память. Именно поэтому их включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО имеет столь большое значение. Эти сооружения являются не только наследием Туркестана, но и выдающейся частью общего культурного наследия человечества, которую необходимо сохранять. История, поддерживаемая деревянными колоннами, продолжает жить сегодня в разных городах Анатолии, оставаясь прочным мостом между прошлым и будущим. До встречи в следующем выпуске нашего путешествия по объектам Туркестана в списке всемирного наследия ЮНЕСКО.

И в заключение нашей передачи, уважаемые слушатели, напомним о главных новостях дня. Глава МИД Türkiye Hakan Fidan заявил о готовности Анкары к совместному производству беспилотников с Токио. На Запорожской атомной электростанции, находящейся под контролем России, упал беспилотник, сообщило ядерное агентство ООН со ссылкой на местных чиновников. В Эстонии введены в эксплуатацию первые стационарные системы для обнаружения и мониторинга беспилотных летательных аппаратов. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Ден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио Да.
14: Хосуме Тюркия и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Уни Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркиянын пети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
13: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
6: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидареди амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hongia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.